Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: сильной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Красном радио.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте.

0: на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.
1: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.

тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

в баре. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Вдохни, улыбнись. Весна уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: Весь город на одной волне.
1: Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: помню жесны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Будь в курсе».
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Шире низ». В этом году бренды уходят от крайностей и предлагают комфортные джинсы на любой вкус. Это объемные и прямые модели, аккуратный клеш, скини, которые вновь покоряют подиумы, а также практичные карго. Давайте рассмотрим лишь первые из них. Расслабленные бочонки легко узнать по широким штанинам и объемному силуэту, который сужается к низу. Именно из-за такой формы, напоминающей бочку, они и получили свое название. Дизайнеры бренда Ferrari в новой коллекции весна-лето решили использовать двойной деним с эффектом потертости и показали, что такой крой отлично смотрится даже в очень свободных и расслабленных образах. Если низ такой объемный, как в случае с бочонками, то плечевые изделия в свой образ лучше подбирать обтягивающие и простые. Для повседневных образов подойдет, например, облегающий джемпер, тонкий лонгслив или лаконичная рубашка. Такое сочетание поможет сохранить пропорции и не сделает фигуру визуально тяжелее. Другая модная джинсовая модель широких брюк – это багги. Свободные мешковатые джинсы с заниженной талией и прямыми широкими штанинами. Часто они доходят почти до пола. Они могут быть классические в оверсайз формате, талия занижена, штанины длинные и очень широкие, при желании их можно подвернуть. Либо могут быть укороченные, в бедрах остаются объемными, но штанины заканчиваются на 5-10 сантиметров выше лодыжек. Либо они могут быть завышенной талией. Такая посадка вытягивает фигуру и визуально удлиняет ноги. Носить багги лучше всего с простым и прилегающим верхом, чтобы не перегружать фигуру. Идеально подойдут облегающие джемперы, тонкие лонгсливы, лаконичные рубашки, кроп-топы или заправленные блузы. А еще багги отлично сочетаются с худи, свитшотами, укороченными жакетами, тренчами и даже пальто. Главное тут соблюдать баланс. Объемный низ всегда требует более сдержанного и облегающего верха. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте есть и большие размеры до 56-го. Большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Спешите. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Юность моя.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. Огран 116 10 01 06 39 81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк, 5-20-09.
6: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
2: Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
5: Весна. Рассвет хитов.
6: Включай радио
5: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

Теряем ошибки, когда нас дергают за нитки. Всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим. Мы без парашюта будем прыгать или боимся перегнуть.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзала. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. В продаже и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыкомсервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09. А ведь не просто за...

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе и только в Силе или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном.

Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: Ночи на Рём.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: Где мои снасти?
1: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубо и неаккуратно вываживает рыбу. Очень часто весной применение небольшой мормышки вместо крючка и грузила показывает на порядок лучший результат. Только вес и размер мормышки нужно непременно соотносить с грузоподъемностью поплавка и с используемой наживкой.
0: Не клюет.
1: Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее, удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой, или же добавить в прикормку мелко порезанного навозного червя и немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо без фанатизма, аккуратно. Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая водная живность. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и менее активно. В общем, рыбалка в апреле – это интересная, активная ловля. Частые переходы с места на место не дадут вам замерзнуть, а активный клев, если вы все же набредете на рыбью стаю, не даст скучать. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновка.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодняшний день 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Речь идет о подъемном механизме, кабелях питания и освещения, контурах заземления. Также выполняется ремонт в шахте и машинном отделении. Полностью закрыть вопрос с отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. В Костомукше ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожекторы, установленные для подсветки деревьев, а также сломали качели. В понедельник у подрядчик их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делается для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жителей просят бережно относиться к новому объекту. В республике поймали наркодилеров. В управлении по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан, удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку, она сбывала синтетические наркотики через тайники. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС города 15 мая в 8:17. Загорелась машина на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукше. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Мужчину, перевозившего сирийцев границы, наказали. Верховный суд Карелии оставил в силе приговор за организацию незаконного пересечения госграницы группой граждан Сирии. Мужчина был приговорен к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также у него конфискованы деньги за автомобиль BMW X6, использованный для перевозки мигрантов. Стоимость, за которую он успел продать его, взыскана в доход государства. Это 1 миллион рублей. Известно, что в январе 2024 года мужчина договорился за вознаграждение организовать переправку граждан Сирии в Финляндию через границу в обход пунктов пропуска. Он разработал маршрут, подобрал транспорт и лично доставил мигрантов к месту перехода в Карелии. Осужденный не является жителем республики, он действовал в нескольких регионах, а Карелия стала лишь одной из точек, где его задержали. Часть сирийцев пешком пересекала границу, но была задержана финской погранслужбой. Еще одна группа была перехвачена пограничным нарядом Карелии в апреле того же года. В суде подсудимый полностью признал вину. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Осужденный провел под стражей около полугода. Время содержания засчитано ему из расчета 1 день за 2. В связи с этим он был освобожден в зале суда. Самолеты из Петрозаводска будут летать и в Мурманск. Об этом сообщил глава Карелии. Авиакомпания UVT Aero запустит рейсы с 3 июня. Они будут выполняться еженедельно по средам. Время в пути порядка 1,5 часов. Напомню, что работа по расширению географии полетов из Карелии продолжается. 3 мая открылось авиасообщение с Минском, а на прошлой неделе с Самарой. Кроме того, из аэропорта Петрозаводск сегодня можно улететь в Москву, Калининград, Минеральные воды, Екатеринбург, Казань, Махачкалу и Сочи. Далее новости Колевальского района. На следующей неделе в Колевальском районе прозвучат последние звонки. 26 мая торжественные линейки пройдут в Боровской, Ишказерской, Лусалимской и Кепской школах, а также для 9 классов Колевальской школы. Одиннадцатиклассники школ района услышат свой прощальный звонок 27 мая. В Колевальской школе завершился муниципальный этап военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В игре участвовали команды Боровской и Колевальской школ. Ребят проверяли на строевую подготовку, разборку автомата, правила первой медицинской помощи, задавали вопросы по истории. По результатам игры две команды Колевальской школы в средней и старшей возрастных группах стали победителями и получили кубки и медали. Теперь ребята представят район на региональном этапе игры в Петрозаводске. В минувшие выходные в Костомукше состоялся турнир в клубе настольного тенниса «Своя игра». Мероприятие собрало молодых спортсменов из Костомукши и Колевалы. Всего в этот день было сыграно 29 игр. Лучшими стали Семен Шалыгин из Костомукши, он занял первое место. Анатолий Саботюк из Колевалы, у него серебро. Семен Ворошилов из Костомукши занял почетное третье место. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку и в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики, до плюс 14 градусов прогреется воздух, ветер будет восточного направления, порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет высоким. В поселке Колевала сегодня малооблачно, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление чуть выше нормы. Завтра в поселке будет пасмурно, не исключается слабый дождь, воздух прогреется до 16 градусов, и ветер будет восточный порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Колевале будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Всем, друзья, большущий привет. Знаете, понедельник — день тяжелый, друзья, только если у вас нет плана. Наш план на ближайший час — прожить, друзья, его с удовольствием. Ну, знаете, работать все равно не хочется, так что давайте лучше поздравлять друг друга с разными красивыми событиями. Ну или передавайте, друзья, привет и тем, кто героически сегодня дошел до офиса. В общем, проходите. Будем, друзья, праздновать все подряд.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-103-300-232.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

я твой транзитный пассажир. Меня, увы, никто не ждал. Я был транзитный твой вокзал.

0: транзитный твой вокзал.
1: Радио Десерт. Лучшее угощение.
2: Ну и давайте, друзья, начнем марафон праздничных приветов. И сейчас все аплодисменты, мои почтения, теплые слова летят в адрес Артура Гаязова. Артур, с днем рождения вас. Я желаю вам, Артур, конечно же, крепкого здоровья, уверенности в каждом шаге, чтобы удача сама шла к вам в руки. Ну и пусть каждый день приносит новые победы.

главный виновник следующего музыкального подарка Юрия Горбовского. Юрий, от всей души желаю вам, чтобы в вашей жизни, Юрий, всегда горел зеленый свет для любых ваших начинаний. Пусть кошелек, Юрий, трещит ваш по швам от купюр. Рядом будут только верные люди. С праздником вас! И пусть этот день запомнится яркими эмоциями.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Задавай свечи на праздничном торте. Сегодня будет и Сергей Никифоров. А Сережа, ловите мои самые горячие поздравления. Желаю вам, Сергей, энергии, чтобы все намеченные планы щелкали, Сергей, как орехи. Пусть жизнь бьет ключом, а настроение всегда будет на высоте.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Слушайте, друзья, прекрасных событий, которые можно отпраздновать. В общем, еще много. Например, день варенья Ивана Почепка. А, Иван, с днем рождения вас. Я желаю вам, Иван, чтобы ваша жизнь была наполнена только счастливыми моментами, Иван, и, конечно же, стабильным успехом во всем.

Еще один именинник на нашей праздничной карте — Никита Типушин. Никита, принимайте вы поздравления от всей души. Желаю вам, Никита, всегда оставаться на волне позитива. Уверена, Никита рулит своей жизнью и легко достигать самых амбициозных целей.

0: говорят астрологи.
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, энергичные, ответственные и образованные личности. Они решительны и разумны, никогда не сидят на месте и не ждут у моря погоды. Такие люди ставят перед собой четкие цели и упорно двигаются в их направлении. У них в голове много блестящих идей и стратегических планов. Именинники этой даты общительны, доброжелательны и отзывчивы. Они находят общий язык с любым человеком. Они не делают подлости другим и никогда не приступают к рамке приличия. Имеют доверительные отношения с широким кругом людей, однако сами редко открывают душу полностью. Люди, рожденные сегодня, склонны к закрытому и отстраненному поведению. Говорят только по делу и не распыляются на ненужные интриги и разговоры.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Друзья, просто так, без особых на то причин, улыбаться будням, знаете, дело несложное и точно не энергозатратное. Попробуйте. Рекомендую. Ну а вдруг, друзья, понравится, и отличное внеплановое настроение станет вашей хорошей привычкой. Ирина Панова. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый «Ли Авто 9 Ливис» получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый «Ли Л 9 Ливис». Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. В последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
3: Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Я говорю «интернет», вы говорите
2: «Ситилинк».
1: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
2: «Подключили».
1: Вы подключили и получили
2: месяц в подарок.
3: А что это тут происходит?
1: «Ситилинк» дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет «Ситилинк». Месяц подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: «Ситилинк».
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодняшний день 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Речь идет о подъемном механизме, кабелях питания и освещения, контурах заземления. Также выполняется ремонт в шахте и машинном отделении. Полностью закрыть вопрос с отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. Костомукши ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожекторы, установленные для подсветки деревьев, а также сломали качели. В понедельник у подрядчика их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делает для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жителей просят бережно относиться к новому объекту. В республике поймали наркодилеров. В управлении по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан. Удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку. Она сбывала синтетические наркотики через тайники. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС города 15 мая в 8:17. Загорелась машина на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукши. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Мужчину, перевозившего сирийцев границы, наказали. Верховный суд Карелии оставил в силе приговор за организацию незаконного пересечения госграницы группой граждан Сирии. Мужчина был приговорен к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также у него конфискованы деньги за автомобиль BMW X6, использованный для перевозки мигрантов. Стоимость, за которую он успел продать его, взыскана в доход государства. Это 1 миллион рублей. Известно, что в январе 2024 года мужчина договорился за вознаграждение организовать переправку граждан Сирии в Финляндию через границу в обход пунктов пропуска. Он разработал маршрут, подобрал транспорт и лично доставил мигрантов к месту перехода в Карелии. Осужденный не является жителем республики, он действовал в нескольких регионах, а Карелия стала лишь одной из точек, где его задержали. Часть сирийцев пешком пересекала границу, но была задержана финской погранслужбой. Еще одна группа была перехвачена пограничным нарядом Карелии в апреле того же года. В суде подсудимый полностью признал вину. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Осужденный провел под стражей около полугода. Время содержания засчитано ему из расчета 1 день за 2. В связи с этим он был освобожден в зале суда. Самолеты из Петрозаводска будут летать и в Мурманск. Об этом сообщил глава Карелии. Авиакомпания UVT Aero запустит рейсы с 3 июня. Они будут выполняться еженедельно по средам. Время в пути порядка 1,5 часов. Напомню, что работа по расширению географии полетов из Карелии продолжается. 3 мая открылось авиасообщение с Минском, а на прошлой неделе с Самарой. Кроме того, из аэропорта Петрозаводск сегодня можно улететь в Москву, Калининград, Минеральные воды, Екатеринбург, Казань, Махачкалу и Сочи. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку и в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомуша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков. До 19 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики. До плюс 14 градусов прогреется воздух, ветер будет восточного направления, порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд, вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви, летние коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 100.3. Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: город на одной волне.
1: Она хочет забыться.

Это контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевали.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодняшний день 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Речь идет о подъемном механизме, кабелях питания и освещения, контурах заземления. Также выполняется ремонт в шахте и машинном отделении. Полностью закрыть вопрос с отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. В Костомукше ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожектор, установленный для подсветки деревьев, а также сломали качели. В понедельник у подрядчик их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делается для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жителей просят бережно относиться к новому объекту. В республике поймали наркодилеров. В управлении по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан, удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку, она сбывала синтетические наркотики через тайники. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС города 15 мая в 8:17. Загорелась машина на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукше. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Мужчину, перевозившего сирийцев границы, наказали. Верховный суд Карелии оставил в силе приговор за организацию незаконного пересечения госграницы группой граждан Сирии. Мужчина был приговорен к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также у него конфискованы деньги за автомобиль BMW X6, использованный для перевозки мигрантов. Стоимость, за которую он успел продать его, взыскана в доход государства. Это 1 миллион рублей. Известно, что в январе 2024 года мужчина договорился за вознаграждение организовать переправку граждан Сирии в Финляндию через границу в обход пунктов пропуска. Он разработал маршрут, подобрал транспорт и лично доставил мигрантов к месту перехода в Карелии. Осужденный не является жителем республики, он действовал в нескольких регионах, а Карелия стала лишь одной из точек, где его задержали. Часть сирийцев пешком пересекала границу, но была задержана финской погранслужбой. Еще одна группа была перехвачена пограничным нарядом Карелии в апреле того же года. В суде подсудимый полностью признал вину, приговор суда первой инстанции вступил в законную силу, осужденный провел под стражей около полугода, время содержания засчитано ему из расчета 1 день за 2. В связи с этим он был освобожден в зале суда. Самолеты из Петрозаводска будут летать и в Мурманск, об этом сообщил глава Карелии. Авиакомпания UVT Aero запустит рейсы с 3 июня. Они будут выполняться еженедельно по средам, время в пути порядка 1,5 часов. Напомню, что работа по расширению географии полетов из Карелии продолжается. 3 мая открылось авиасообщение с Минском, а на прошлой неделе с Самарой. Кроме того, из аэропорта Петрозаводск сегодня можно улететь в Москву, Калининград, Минеральные воды, Екатеринбург, Казань, Махачкалу и Сочи. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку и в отпуск, и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков. До 19 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики. До плюс 14 градусов прогреется воздух, ветер будет восточного направления, порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: Красном радио.
1: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Солнечный понедельник, друзья, задал позитивный настрой новой трудовой недели. И как все же приятно жмуриться от майского солнца и не кутаться при этом в теплый плащ. Немного забытые ощущения, поэтому давайте ими наслаждаться. Надеюсь, что и порцию удовольствия вам подарит новый час на местном тоже. Зовут меня Катя Бажова, это «Еще не вечер». Здравствуйте.

Ну и у нас много информации за выходные, полезной, любопытной, накопилось о том, как гимназисты знакомились с профессией маркшейдера, о выборе лучшего медика в Карелии узнаете в ближайший час, о спортивных планах на эту неделю расскажу, но это еще не все, традиционная пилюля, способная подсластить горький привкус понедельника, даже две пилюли, первая это ведерко крылышек от Папы Ромы, вторая сюрприз от Суши Биг, все это будет у нас на кону в этом эфирном часе, поэтому делайте громче, далеко никуда не уходите. И запоминайте наши контакты 37027, эфирный номер и телефон для смс-сообщений и посланий Messenger Max 911 402 2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: С особенностями профессии маркшейдер познакомились ученики инженерного класса гимназии Костомокши. Глаза горняков, горный штурман – так иногда называют маркшейдеров на производстве. О своей работе гимназистам рассказал специалист комбината с 30-летним опытом Владимир Шмелев. Ребята узнали, какие задачи выполняет маркшейдер на производстве. Владимир Витальевич продемонстрировал результаты воздушного сканирования, примеры цифровых моделей карьера и аэрофотосъемок, а также рассказал о программном обеспечении, применяемом маркшейдерами в работе. Как пояснил специалист, для него это был первый опыт общения со школьниками. Им были незнакомы, конечно, некоторые профессиональные термины, например, горная выработка, поэтому приходилось Владимиру перестраиваться на месте и объяснять более простым языком детям. Он отметил, что такие встречи очень полезны для молодых людей, которые сейчас стоят на пути профессионального выбора. Встречи помогают получить представление о специальности. Ребят же интересовали вопросы об условиях труда, опасных факторах и производственных гарантиях. С интересом они рассматривали аппаратуру, которой пользуется маркшейдер. И, как отметил классный руководитель инженерного класса Ирина Веролайнен, увлеченность, постоянное развитие и преданность своей профессии являются примером и ориентиром для профессионального самоопределения ребят.

0: Трофи.
1: А теперь информация для сотрудниц Карельского АКТШ. Буквально на днях открылся прием заявок на международную премию «Талантливая женщина в современной индустрии». Для участия в этом мероприятии необходимо до 19 июня заполнить форму по специальной ссылке. Ссылка размещена в официальном паблике Карельского АКТШ ВКонтакте. И на комбинате обращают внимание претендента, что сотрудниц Карельского АКТШ уже неоднократно отмечали в разных номинациях подобной премии. Вообще, эта премия призвана отметить достижения профессионалов, которые либо внесли значительный вклад в развитие промышленности, либо являются примером для коллег, либо ведут активную социальную и благотворительную деятельность. Если вы узнали среди этих критериев себя или свою коллегу, можете подать заявку на одну из 10 номинаций. Сейчас я их перечислю. Номинация «Лидер будущего», номинация «Прорыв года», третья номинация «Социальный и волонтерский проект года», «Социальный и волонтерский проект года», «Командный вклад». Это две разные номинации. Еще одна номинация «Вдохновленная производством», другая «Вдохновляющий лидер». Еще номинация «Наставник года», «Золотая идея года». Есть также номинация «За вклад в развитие женского лидерства». Это номинация для мужчин, единственная. И еще есть номинация «Лучшая в двух мирах». Это новая номинация для этого года. Она дается за совмещение рабочей и личной жизни. Участвовать в конкурсе могут представительницы любых профессий, причем участвовать бесплатно. Заполнить форму для участия в этой премии поможет вебинар «Секреты успешной заявки». Он также, ссылка на него также размещена в официальном паблике Карельского АКТШ ВКонтакте.

0: Спортивная жизнь.
1: Рабочая спартакиада карельского «Акатыша» 2026 тем временем продолжается. И уже в течение этой недели на стадионе «Школьный» в Костомукше в яркой борьбе сойдутся несколько команд. Это команда рудоуправления, ЦПГР, цеха УТК, УПК ИО, управление ремонтов и управление транспорта. Все игры будут проходить в вечернее время с 18 по 22 мая. То есть уже сегодня первые игры стартуют. Начало в 17:30. Друзья, еще буквально через несколько минут начало, успеваете. Все это будет проходить на стадионе «Школьный» у третьей школы. Подробное расписание матча опубликовано в паблике карельского «Акатыша» в ВКонтакте. Причем организаторы приглашают не только спортсменов, но и, конечно же, болельщиков, чтобы поддержать своих коллег-футболистов. Ну и о следующем виде спорта, который также очень ценят сотрудники комбината, я расскажу. Это кюкке. Турнир по кюкке впервые пройдет в этом году в рамках рабочей спартакиады комбината. Турнир по кюкке – отличная возможность прикоснуться к традициям, проявить командный дух и еще весело провести время. Старинная карельская игра пройдет 30 мая, будет проходить она на Гипроруде. Начало соревнований ровно в полдень. Также приглашают организаторы не только спортсменов, но и болельщиков для активной поддержки.

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: Минздрав Карелии запустил голосование за лучшего медицинского работника. Итоги голосования подведут в преддверии Дня медработника, который в этом году, добавлю, отмечается 21 июня. Чтобы принять участие в опросе, поддержать своего любимого врача и проголосовать за него, необходимо до 10 июня включительно заполнить форму.

форму. Она размещена в паблике Минздрава Республики ВКонтакте. В этой форме необходимо вписать фамилию, имя, отчество медицинского работника, его специальность, а также указать организацию, в которой он работает. Приветствуется также размещение доброго отзыва о враче. Медработники, которые наберут наибольшее количество голосов, будут вознаграждены. Их работу отметят в рамках торжественного мероприятия, которое как раз будет посвящено этому профессиональному празднику Дню медицинского работника в июне.

0: «Сириус ПТЗ». Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Друзья мои, солнечный понедельник вовсе не повод отказывать себе в гастрономическом удовольствии, особенно когда у вас есть возможность испытать это самое удовольствие безвозмездно, то есть даром, благодаря нам. Нам и, конечно же, нашему щедрому партнеру Папе Роме. Сегодня у нас на кону вновь вкуснейшие куриные крылышки в острой панировке. Целое ведерко крылышек ждет кого-то из вас. Но чтобы их выиграть, вам необходимо быть, ну, как минимум, меломаном. Формат конкурса привычный, вам уже знакомый. Мы берем один горяченький хит и поджариваем в этом горячем хите одно единственное слово. Ваша задача понять, какое же именно слово мы сегодня корочкой покрыли, поджарили, вкусненько так его приготовили. Ваши версии мы традиционно ждем на мобильный номер в смс либо в мессенджер Макс 911-402-2040. Ваша задача, послушав наш фрагмент, который мы вам сейчас поставим, понять, какое же слово у нас под этой самой корочкой скрывается. Все очень просто. Друзья, внимание, у нас задание готово, слушаем.

Да, друзья, давайте разбираться с той самой королевой. Что же там за детали, что за слово сегодня мы от вас утаили в этом свеженьком хите от группы «Винтаж». Название произносить не буду, название хита. Думаю, что постоянные слушатели местного и так все знают, особенно те, кто слушает регулярно наш чарт «Крутой кипяток». Итак, какое же слово мы скрыли? 911-402-2040. Слово одно единственное.

Друзья, я напомню, что у нас сейчас в разгаре розыгрыш целого ведерка куриных крылышек от нашего щедрого папы Ромы. И чтобы их заполучить, вам необходимо было оперативно ответить, какое же слово мы сегодня поджарили в одном горяченьком хите. Сегодня у нас был хит от группы «Винтаж». Предлагаю еще разочек послушать задание.

0: Ну, друзья, мы сразу сделали ход конем и сразу же ответ включили. К счастью, у нас все смс были с абсолютно верным ответом. И тут уже соревнование на скорость. Кто же первым? Мы связались с автором первого верного сообщения. Здравствуйте, будем знакомиться.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Тарас, очень приятно. Тарас, ну, собственно, мы уже все слышали правильный ответ, только что он прозвучал в этом фрагменте. Давайте еще раз громко скажем, что же за слово мы сегодня скрыли.
1: Сегодня было слово «медный».
0: Медный, абсолютно верно. Тарас, вас немножко тихо слышно, но мы, главное, расслышали то, что нам нужно. Тарас, ну давайте немножко отвлечемся от темы песен. Скажите, пожалуйста, вот лето, похоже, снова вернулось в наши края. Как вы готовы были к встрече лета? Загорели ли, не знаю, гардероб летний подоставали из шкафчиков?
1: Да, все так и было, как вы говорите, вы прямо как в воду глядите.
0: Как в воду глядим. Ну, вообще, рады вы лету, приходу лета?
1: Конечно, а кто же будет не рад?
0: Какие планы у вас на это карельское лето, Тарас?
1: А я здесь, в Костомуксе, наверное, буду загорать.
0: Будете загорать на берегу озера Контаки?
1: Да, именно там. Надеюсь, что погода позволит.
0: Мы тоже этого очень ждем, очень хотим жаркого, теплого, классного карельского лета. И вы его будете проводить, по крайней мере, встречать начало этого лета. И не только в тепле, Тарас, но еще и в обнимочку с ведерком крылышек. Они сегодня ваши, мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Оставайтесь на связи, все расскажем.
1: Хорошо.

0: Еще кусочек.
1: Еще один, да, друзья, аппетитный приз ждет сегодня кого-то из вас. Точно понедельник сложится. На этот раз благодаря нашим партнерам кафе Суши Биг. Суши Биг сегодня готова разыграть среди слушателей местного ланч, куда входит рис, сливочный суп. В общем, можно будет на этой недельке очень вкусно и знатно пообедать. Ну и теперь расскажу о том, как же мы определим сегодняшнего победителя. Такой же формат будет, как и на прошлой неделе. Мы с вами будем располагаться в виртуальной машине времени, на которой будем мы перемещаться по самым вкусным событиям недавних лет. Мы так берем разбег где-то, ну, лет 10, не больше, поэтому я думаю, что этот ориентир будет для вас неплохой. И формат следующий. У меня есть для вас несколько гастрономических рекордов, которые произошли все в один год. Это будут мои для вас подсказки. И еще одна музыкальная хит из того же самого года, фрагмент мы для вас поставим. Ваша задача — мои подсказки все внимательно выслушать и далее предположить, в каком же году все эти события, на ваш взгляд, происходили. Версию отправляйте нам в СМС, либо в Максе на номер 911-402-2040. Традиционно с автором первого верного сообщения мы связываемся, вручаем торжественно вкусный наш подарок. Ну и подсказка номер один, друзья, сегодня из того самого года, в который мы с вами перенесемся. В этот год 70-летний американец Дональд Горски обновил свой же мировой рекорд Гиннесса, доведя общее количество съеденных им за всю жизнь бургеров более чем до 34 тысяч. 34 тысячи бургеров за жизнь, только представьте, друзья. И в этом же году был еще один рекорд поставлен, на этот раз уже в России. В Вологодской области испекли гигантский пряник в форме подковы, он весил 382 килограмма. И в этом же году вышел очень крутой хит от дуэта Жакон и Киллиана. Фрагмент, кусочек этого хита мы услышим с вами прямо сейчас. Внимание! Внимание!

0: Итак, друзья, вот этот тот самый хит, который должен служить для вас главной подсказочкой, о каком же временном отрезке идет речь. От вас мы ждем в СМС только 4 цифры. Это год, который, как вам кажется, в который все эти события, перечисленные мной, происходили.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

0: Итак, друзья, сегодня у нас на кону целый ланч от наших щедрых партнеров от кафе «Суши Биг». В ланч входит рис и сливочный супчик. Можно наесться, насладиться в обеденное время. И кто же его получит? Мы сегодня попросили вас угадать, о каком же временном отрезке шла речь. Подсказки по этому году, в который мы перенеслись, я вам несколько озвучила. Ну, первая подсказка касается съеденных Биг Маков. 70-летний американец побил свой же мировой рекорд Гиннесса. В итоге он за жизнь за свою съел уже более чем 34 тысячи бургеров. В этом же году, в марте, в Вологодской области испекли гигантский пряник в форме подковы. Он весил 382 килограмма. И в этом же году вышел крутой хит от дуэта Жакон и Киллиана. Мы его кусочек этого хита уже послушали с вами. Давайте посмотрим, какие же вы нам варианты прислали. Несмотря на то, что я дала подсказку, что у нас временной разбег максимум лет 10, пришла версия первый, кстати, 1972 год, но нет, намного позже, конечно же. 22-й год была такая версия, тоже мимо, и несколько было правильных вариантов. С автором первого верного сообщения мы сейчас пообщаемся и все детали узнаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, а каком же году все это происходило, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что в 2024-м.
0: 2024. Почему на этот год сделали ставку, Татьяна?
1: Угадала по песне.
0: По песне. То есть именно в 2024 году вы под нее так хорошенечко где-то, может быть, зажигали или подпевали.
1: Да, все верно.
0: Татьяна, ну вот я периодически спрашиваю наших победителей, какие интересные события в том или ином году происходили у них в жизни, о котором годе мы говорим. Вот, ну, 24-й год, как мне кажется, был не так далеко и не так давно. Что хорошего у вас в жизни происходило в 24-м году? Можете что-то вспомнить?
1: Ну, в 24-м году я впервые начала свою работу с детьми и до сих пор с ними работаю.
0: О, вы педагог?
1: Ну, педагог-хореограф.
0: Педагог-хореограф, как здорово. Татьяна, большой привет вашим ребятишкам. Не буду предлагать вам поделиться с ними вашим обедом. Все-таки насладитесь в одиночестве этой вкуснятиной. Но о том, как ее получить, я вам расскажу за эфиром. Поздравляю вас с победой.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на местном радио.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще не вечер!
4: Друзья мои, наш час эфирный на этом подходит к своему завершению. Желаю всем теплой, насыщенной, а главное, бодрой рабочей недели. Понедельник трудовой позади, а значит, впереди все точно гораздо ярче и позитивнее. Завтра мы с вами вновь услышимся здесь же на 104. Всем пока-пока.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодняшний день 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Речь идет о подъемном механизме, кабелях питания и освещения, контурах заземления. Также выполняется ремонт в шахте и машинном отделении. Полностью закрыть вопрос с отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. В Костомукше ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожектор, установленный для подсветки деревьев, а также сломали качели. В понедельник у подрядчик их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делается для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жителей просят бережно относиться к новому объекту. В республике поймали наркодилеров. В управлении по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан. Удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку. Она сбывала синтетические наркотики через тайники. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС города 15 мая в 8:17. Загорелась машина на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукше. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Мужчину, перевозившего сирийцев границы, наказали. Верховный суд Карелии оставил в силе приговор за организацию незаконного пересечения госграницы группой граждан Сирии. Мужчина был приговорен к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также у него конфискованы деньги за автомобиль BMW X6, использованный для перевозки мигрантов. Стоимость, за которую он успел продать его, взыскана в доход государства. Это 1 миллион рублей. Известно, что в январе 2024 года мужчина договорился за вознаграждение организовать переправку граждан Сирии в Финляндию через границу в обход пунктов пропуска. Он разработал маршрут, подобрал транспорт и лично доставил мигрантов к месту перехода в Карелии. Осужденный не является жителем республики, он действовал в нескольких регионах, а Карелия стала лишь одной из точек, где его задержали. Часть сирийцев пешком пересекала границу, но была задержана финской погранслужбой. Еще одна группа была перехвачена пограничным нарядом Карелии в апреле того же года. В суде подсудимый полностью признал вину. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Осужденный провел под стражей около полугода. Время содержания засчитано ему из расчета 1 день за 2. В связи с этим он был освобожден в зале суда. Самолеты из Петрозаводска будут летать и в Мурманск. Об этом сообщил глава Карелии. Авиакомпания UVT Aero запустит рейсы с 3 июня. Они будут выполняться еженедельно по средам. Время в пути порядка 1,5 часов. Напомню, что работа по расширению географии полетов из Карелии продолжается. 3 мая открылось авиасообщение с Минском, а на прошлой неделе с Самарой. Кроме того, из аэропорта Петрозаводск сегодня можно улететь в Москву, Калининград, Минеральные воды, Екатеринбург, Казань, Махачкалу и Сочи. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку и в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер незначительный, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, слабый дождь обещают синоптики, до плюс 14 градусов прогреется воздух, ветер будет восточного направления, порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмиралтей». Первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк, 5-20-09.
6: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
3: Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубо и неаккуратно вываживает рыбу. Очень часто весной применение небольшой мормышки вместо крючка и грузила показывает на порядок лучший результат. Только вес и размер мормышки нужно непременно соотносить с грузоподъемностью поплавка и с используемой наживкой.
1: Не клюет.
2: Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее, удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыба...

0: спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
1: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сахарова.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд, вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви, летние коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весна на радио. Вдохни весну. На 100.5. Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе и только в Силе или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом, а скорее всего только в следующей жизни.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмиралтейство». Первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый «Лиавто 9 Ливис» получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый «Li-L 9 Ливис». Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. В последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: на одной волне.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

путь иллюзий, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
1: Включи весну. На местном радио.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в полпедаль. Время стоп,

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне

Ради ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт, эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды, эй. А мне нравишься ты.

FM. Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.